0: Чабачи мабаки яткакала, я имен нуль, але яялькла, а у еды багиб, я овдяма.
1: Шабаде! Бабадам Сирор Вашева! Баба Бабриду Гюханды!
2: Камис Пахара, а у нас завали, я хвен дивана! Данят бина...
0: Я бачи, мама ба лаулет, калалази я има!
2: Гади гидва!
1: Ла, баба! Тум да хабри ке!
2: Базад!
1: Дери буя кану!
2: Базад гада кави!
1: Суке!
2: Яу бална!
1: Дрим мада кесу!
2: Лада вадаш бади на тири ги о! Малгар!
0: Я бачи, одежи пыга, мать, вады, кала, кале.
1: Баба, лоскали, варгага, хуни, похули, гнишь, ты ума вады черта, кале.